0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, а временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.
2: Сегодня, как и всегда, самый нужный момент. Надеть свои лучшие туфли, сразу все захотеть.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Реклама.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Машинист экскаватора. Водитель автомобиля. Инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Белавтомаз сервиса СТО Барановичи приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий. От поля до прилавка. В Барановичах с 26 сентября стартует сезон сельхозярмарок. Об этом и другом подробнее. Возможность выкупа арендного жилья, построенного предприятиями для своих работников, обсуждалась накануне на совещании у президента Беларуси. Об этом рассказал вице-премьер Александр Терехов. В соответствии с имеющимися планами, в нынешнем году субъекты хозяйствования возведут для сотрудников порядка 600 квартир. Главой государства поручено предусмотреть право приобретения этих квадратных метров после достижения определенного трудового стажа, именно на том производстве, которое предоставило жилье. Допустим, 15, 20, 25 лет, заявил Александр Терехов. На Брещине рассчитывают накопать более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. Пока в закромах 213 тысяч тонн сладкого корнеплода, сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Анатолий Щупленков. По его словам, порядка 76% этой культуры еще остается на полях. Уборку начали с самых пострадавших от летней жары и засухи участков. Там ее отдача ненамного превысила 400 центнеров с гектара. Однако постепенно урожайность увеличивается. Например, в Барановичском районе она составляет 556 центнеров с круга. Сахаристость по области достигла 16,25%, практически на уровне прошлого года. Время позаботиться о запасах на зиму. Традиционно все самое свежее, натуральное и вкусное горожане приобретают осенью на сельскохозяйственных ярмарках. Первая площадка уже реализует продукцию на территории рынка Кирмаш-Полесский по улице Фроленкова, 48. Фермеры и производители предлагают овощи, фрукты, картофель, грибы, мед, саженцы. Все напрямую от тех, кто это вырастил, без посредников и лишних наценок. Расширенные распродажи здесь пройдут 26 сентября, а также 10 и 24 октября. В ближайшие выходные откроется вторая локация. Она разместится возле Ледового дворца. Особенным станет день 3 октября. Помимо большого ассортимента, покупателей ждет яркая концертная программа с 10:30 до 13 часов. Для удобства посетителей будут присутствовать волонтеры. Они подскажут, где найти нужный товар, а пожилым и людям с ограниченными возможностями помогут донести покупки до транспорта. При условии хорошей погоды и наличия спроса торговля продлится до 30 ноября. Продолжаем выпуск. Желание красиво жить порой толкает людей на скользкую дорожку нарушения закона. Однако стремление к комфорту и внешнему блеску не оправдывает игнорирование правовых норм и не освобождает от ответственности. 23-летняя жительница города Барановичи путем заключения договора финансовой аренды лизинга приобрела наушники, выпрямитель для волос и мотоцикл на общую сумму более 12 500 рублей. Однако выплачивать долг она не планировала. Вещи их фигурантка продала, а полученные денежные средства потратила на собственные нужды, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество в крупном размере». Уважаемые граждане, оформляя договоры лизинга, рассрочки или кредита, важно трезво оценивать свои финансовые возможности и помнить о правовых последствиях. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не потерять доверие окружающих, соблюдайте простые правила. Реально оценивайте свою платежеспособность. Помните, умысел на хищение – это не гражданско-правовой способ, а преступление. Если вы изначально не намеревались исполнять обязательства, ваши действия могут квалифицироваться как мошенничество. Не продавайте и не передавайте третьим лицам имущество, приобретенное в лизинг до полного выкупа. Внимательно читайте условия договора. Уточняйте сроки, сумму платежей, ответственность за просрочку и порядок перехода права собственности. Если вы стали жертвой мошенничества или располагаете информацией о подобных фактах, незамедлительно сообщайте в милицию по телефону телефону 102. Помните, красивая жизнь, построенная на обмане, недолговечна. Закон суров к тем, кто пытается достичь благополучия преступным путем.
1: К новостям компании. Баранвичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Насколько чистый воздух в Барановичах, рассказали в зональном центре гигиены и эпидемиологии. Об этом и другом подробнее. Цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования площадей, передает Белта. Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2026-2030 годах запланировано ввести с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров. Из них 5 миллионов – арендных. Приоритеты прежние. Что касается сроков ввода, они не должны превышать нормативные. Необходимо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить, обратил внимание белорусский лидер. Брещина укрепляет сотрудничество с российским Санкт-Петербургом. Внешний торговый оборот регионов в январе-июле вырос на 12%. Планомерно увеличиваются объемы экспорта товаров с брестской маркой. В северную столицу России отгружаются мясная, молочная и рыбная продукция, сахар, грибы, овощи, аккумуляторы и прочее. Партнерство скрепляется постоянными контактами. Стороны обмениваются визитами. Взаимодействуют не только в экономике и торговле, а также в социальной сфере, в том числе образовании и культуре. Первый регион готов реализовать порядка 78 тысяч тонн плода овощной продукции, в том числе картофеля, моркови, томатов, свежих яблок. Делегация официальных и деловых кругов области посетит 23-25 сентября Ленинградскую область. Возглавит миссию председатель облсполкома Петр Пархомчик. Продолжаем выпуск. Насколько безопасный воздух в Барановичском регионе, рассказали в зональном центре гигиены и эпидемиологии. Экологическим вопросам в стране уделяют большое внимание. На особом контроле населенные пункты с развитой промышленностью. Наш город славится количеством предприятий этой отрасли. Однако в рейтинге самых чистых он также в лидерах. По результатам исследований, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не установлено, рассказала заведующий отделением социально-гигиенического мониторинга зонального центра Наталья Бокач. Наблюдение осуществляется в 52 контрольных точках Барановичского района и 194 в Барановичах. Они размещены как в жилых районах, так и вблизи автомагистралей крупных промышленных объектов.
2: Специалистами Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии в 2026 году проведено исследование атмосферного воздуха по следующим показателям: гидрохлорид, серый диоксид, азотодиоксид, твердые частицы, аммиак, сероводород, фенол, формальдегид. По результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов не установлено. Снижение уровней загрязнения воздуха и переход на экологичный транспорт – это велосипеды, самокаты, пешие прогулки — позволяют значительно уменьшить бремя хронических неинфекционных заболеваний и снизить риск развития следующих патологий: болезни органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, расстройства нервной системы. Побольше гуляйте, ежедневно занимайтесь физической активностью, находитесь на свежем воздухе и будьте здоровы.
1: И о спорте. Барановичские хоккеисты попытаются взять реванш на домашнем льду у жлобинского «Металлурга». Сегодня намечена вторая встреча мини-серии игр в Ледовом дворце в рамках третьего круга чемпионата страны сезона 2026-2027. Болельщиков приглашают на трибуны поболеть за местный состав. Начало в 19:00. В предыдущем поединке первенства страны преимущество было у «Волков». Исход 3-2. Спортсмены уступили действующему чемпиону по буллитам. Однако подопечные Георгия Рязанцева навязывали фавориту достойное сопротивление и были близки к положительному результату. Отличились Даниил Мартынец и Арсений Сазанович. В буллитной серии свои попытки реализовал наш Даниил Боруш. Авиатор набрал первый балл в дивизионе. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
6: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Совпадение акций по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению важного для страны события. Президент-председатель ВНС Александр Лукашенко поручил созвать народное вече 17-18 декабря 2026 в Минске. Текущий год является для высшего органа народовластия знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996-го, подчеркнул премьер-министр. Продемонстрировать достижения и потенциал белорусок в академической и образовательной сферах. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны. Запланировано проведение пленарного заседания. Также будут работать тематические секции. Участницы обсудят внедрение высоких технологий и искусственного интеллекта в современное образование, новые горизонты в освоении космоса, особое внимание биомедицинским и биотехнологическим исследованиям. Как отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, важно собрать общественность на одной площадке для того, чтобы они познакомились друг с другом. Будут разные поколения. Масштабный форум станет ярким акцентом в год белорусской женщины. Продолжаем выпуск. Вся страна накануне отметила День без автомобиля. Барановичский регион участвует в этом экологическом марафоне уже не первый год. Чтобы улучшить качество воздуха, горожанам предлагают на день отказаться от личных машин в пользу общественного транспорта, велосипедов или пеших прогулок. Акция – хорошее напоминание о том, как важно беречь экологию. Статистика говорит сама за себя. На автотранспорт приходится 85% всех выбросов в атмосферу, тогда как на промышленные предприятия – 15%. Внимание к инициативе ежегодно приковано всесторонне. В этот день в Барановичах наряды ДПС останавливали тех, кто сел за руль для того, чтобы выразить благодарность и напомнить о бережном отношении к окружающему миру. Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, владельцам электрокаров сказали спасибо за выбор экологичного транспорта. Вручили тематические памятки и листовки. Водителям средств персональной мобильности, велосипедистам и пешеходам световозвращающие элементы. А у машин с двигателем внутреннего сгорания измерили уровень дымности. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мега-скидки от суши-бара Йо-суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс!
3: Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. На заседании ВНС представят первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития. Молодежь Барановичского района подключилась к акции «Яблоневый десант». Об этом и другом подробнее. Результаты реализации программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы представят на третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания, сообщил начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич. Напомним, форум пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал президент, председатель ВНС Александр Лукашенко. Текущий год является для высшего органа народовластия знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого созыва в октябре 1996-го. На предыдущем заседании утверждалась программа соцэкономразвития страны на пятилетку. Сейчас, в соответствии с законом, правительство будет отчитываться о ходе ее выполнения. В Брестской области все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в областном унитарном предприятии управления ЖКХ. Акценты традиционно были сделаны на жилфонде. Заменены 30 километров тепловых сетей. Капитально отремонтировано 15 котлов, модернизированы 8. Ведутся работы по монтажу еще 9 котлов, которые будут завершены в октябре-ноябре. На обновление оборудования котельных в нынешнем году направлено около 28 миллионов рублей бюджетных средств. На финишной прямой перевод на пеллеты 14 котельных в Жабинковском, Пинском, Ивановском, Лунинецком, Березовском и Столинском районах. Коммунальные службы сделали запасы на топливо. На складах хранится более 145 тысяч кубических метров дров и почти 45 тысяч кубометров щепы. Продолжаем выпуск. В нынешнем сезоне сады порадовали обильным урожаем яблок. И не всегда у пожилых людей есть возможность самостоятельно убрать плоды. Справиться с сезонной рутиной на придомовых участках им помогают волонтеры движения «Доброе сердце». К областной акции с говорящим названием «Яблоневый десант» подключились учащиеся Русиновской средней школы Барановичского района. Сбор осуществляют двумя способами. Активисты либо оставляют сделанные запасы фруктов хозяину участка, либо с его согласия передают их в пункты приема на безвозмездной основе. Марафон стартовал с середины сентября и продлится до октября. Как подчеркнула первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко, это вклад молодежи в перерабатывающую промышленность и отличный пример того, как труд объединяет. В Барановичском районном исполнительном комитете состоятся выездной прием граждан и прямая линия первого заместителя председателя комитета государственного контроля Брестской области Александра Пузика. Диалог с жителями региона пройдет 25 сентября. Обратиться со своим вопросом по телефону можно будет в этот же день с 11 до 12 часов. 8-163-68-06-80. Предварительная запись на личную встречу ведется по номеру 8-0163-65-47-15. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
0: Барановичи FM. Наше радио.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что, сегодня осенью, можно сказать, официальный рабочий день. Потому что 23 сентября отмечается День осеннего равноденствия. Это тот самый момент, когда день и ночь становятся примерно одинаковыми по продолжительности. Ну а дальше светлого времени суток будет становиться все меньше. И знаете, вот тут уже сложно продолжать делать вид, что лето где-то рядом. Хотя, если честно, мне кажется, осень начинается у каждого в свой день. Для кого-то 1 сентября, для кого-то, когда утром приходится надевать куртку, для кого-то, когда листья начинают шуршать под ногами, а кто-то признает осень только тогда, когда вечером впервые включает свет в комнате в 6 часов. Вот это, пожалуй, самый убедительный аргумент. И знаете, сегодня у нас есть совершенно официальный повод сказать «все, осень действительно пришла». И я предлагаю не грустить по этому поводу, а посмотреть, что хорошего нам приготовил новый сезон. Потому что впереди красивые деревья, долгие домашние вечера, любимые фильмы, горячий чай, прогулки по паркам и то самое ощущение, когда за окном прохладно, а дома тепло. Так что сегодня просто переключаемся на красивую осеннюю волну. Да, осеннюю. И остаемся на этой волне вместе с Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Совпадение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай и по телефону +35 29 689 77 78.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. А вы замечали, как мы вообще ощущаем, что день становится короче? Нам совершенно не обязательно смотреть на календарь, организм сам все сообщает нам. Ну, например, еще недавно в 7 вечера можно было спокойно выйти на прогулку, только выходить, да, и было светло. А потом в какой-то момент ты выходишь с работы и думаешь, а почему уже ночь? Я что, работаю в другой стране? И начинается новая сезонная привычка – проверять время по освещению на улице. Еще один признак – утром хочется поспать немного дольше. И это особенно обидно. Ты просыпаешься, смотришь в окно, а там темно. И мозг вот будто бы говорит, ну, явно еще ночь, поспи. А будильник здесь же говорит, нет, дружочек, пора вставать на работу. Сегодня день и ночь примерно сравниваются по продолжительности, а дальше темноты действительно станет больше. Но есть и хорошая новость. Чем темнее становится снаружи, тем больше у нас поводов включить свет внутри. Достать красивую лампу или гирлянду, зажечь свечу, поставить на стол любимую кружку. И, может быть, именно поэтому осенью нам так нравится уют. Когда света вокруг становится меньше, мы начинаем создавать его сами. Так что, если сегодня вечером вам захочется включить дома все освещение сразу, не переживайте, это просто сезонная адаптация. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, делитесь хорошими новостями. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Руководители таможенных служб, государств, участников СНГ обсуждают новые направления взаимодействия решений. В Барановичах проходит неделя правовых знаний. Об этом и другом подробнее. В Бресте проходит 83-е заседание Совета руководителей таможенных служб, государств, участников СНГ, передает Белта. Его участники – руководители профильных ведомств Белоруссии, России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. На повестке вопросы взаимодействия при обеспечении транзитного перемещения товаров, обмен лучшими практиками по применению программных продуктов, сканированию транспортных средств, отметил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Помимо этого, 24 сентября в Бресте пройдет 55-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств членов ЕАЭС. Тринадцатое заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России состоялось в Несвеже. Участники определили приоритетное направление дальнейшего сотрудничества и план работы на 2027 год, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Достигнуты договоренности по обмену опытом в сфере применения беспилотников и робототехники, изучению опыта по ликвидации последствий ДТП с участием электротранспорта, совместной подготовке горно-спасательных подразделений, усилению контроля за соблюдением технических регламентов ЕАЭС, научно-техническому и образовательному сотрудничеству. На сентябрь 2027-го намечено проведение в Минске совещания руководителей профильных ведомств государств-членов ШОС. Оно пройдет одновременно с чемпионатами мира по пожарно-спасательному спорту. Делегация официальных и деловых кругов Брещины во главе с председателем облсполкома Петром Пархомчиком посетит 23-25 сентября Ленинградскую область. Программа предусматривает встречи с правительством Санкт-Петербурга, деловые переговоры, посещение ряда предприятий. Акцент делается на машиностроении и судостроении. В частности, первый регион интересует речные прогулочные суда для развития водного туризма. Также представители белорусской делегации возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, ознакомятся с опытом патриотического объединения «Ленрезерв». Продолжаем выпуск. «Знать, чтобы не оступиться» под таким девизом проходит в Барановичах неделя правовых знаний. Инициатор управления по образованию горосполкома. В учебных заведениях проводят рабочие линейки, классные часы, диалоговые площадки для учащихся первых 11 классов. Школьникам объясняют, незнание закона не освобождает от ответственности. В повестке такие актуальные темы, как цифровая гигиена, способы разрешения конфликтов, правонарушений и степень ответственности, экстремизм в соцсетях. С родителями проводится работа на собраниях и в родительских чатах. Очередное мероприятие состоится сегодня в средней школе номер 21. Ребята примут участие в стриме с участием лиц, которые отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Просветительские акции и другие мероприятия запланированы до 26 сентября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.
2: I turn you off.
3: Nope.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 23 сентября на календаре. Давайте заглянем в гороскоп, посмотрим, что же звезды приготовили на сегодняшний день. Итак, Овны, вам сегодня пригодится решительность. Если давно собирались что-то начать, самое время сделать первый шаг. Тельцам звезды советуют не торопиться. Сегодня лучше спокойно разобраться с делами, чем пытаться сделать все одновременно. Близнецам день может подарить интересный разговор. Не исключено, что совершенно случайная беседа окажется полезнее запланированной встречи. Поэтому, близнецы, да, улавливайте эти незапланированные случайные беседы. А вдруг там будет именно что-то очень важное. Раки, вам стоит уделить внимание дому. Иногда переставить пару вещей или добавить что-нибудь уютное, и настроение меняется. Ну, действительно, почему бы и нет? Осень – это вообще такой период гнездования, да, обустраивания уюта в домах. Поэтому почему бы не сегодня уже начать или продолжить это? Львам рекомендуется не бояться перемен. Осень все равно наступила, так почему бы не использовать ее как повод попробовать что-нибудь новое, интересное и классное? Почему бы и нет, львы, вперед! Девам звезды советуют сегодня меньше контролировать окружающих и немного больше доверять. Хотя порой так сложно это случается, да, но все равно постарайтесь. Весам стоит обратить внимание на свое настроение. Возможно, вам просто нужен спокойный вечер без лишних дел. Ох, как же такие вечера нужны всем нам! Вот, кажется, пришел бы домой, лег, накрылся теплым пледом или одеялком, включил телевизор или какой-нибудь фильм, и вот оно счастье. Но иногда дел все-таки у нас появляются горы, поэтому, весы, сегодня обязательно разграничьте дела и отдых и устройте себе вот это вот без лишнего. Скорпионы, вам пригодится чувство юмора, особенно если день пойдет совсем не по плану. Ну да, иногда вырулить помогает только чувство юмора, потому что когда все идет не по плану, часто мы можем уходить в какие-то грустинки, да, печальки. Так вот, здесь отметаем все грусти и добавляем чувство юмора. Стрельцам стоит выбраться из привычного маршрута. Даже небольшая прогулка в новом месте может принести приятное впечатление. Но для прогулки, напоминаем, не забывайте, стрельцы, брать зонтики. Сегодня погода такая очень осенняя. Козерогам нужно не забывать отдыхать. Иногда пункт «ничего не делать» тоже вполне можно включить в список дел. А, кстати, хорошая идея, да. Вот прям ничего не делать, весь свой график, вот конкретные часы или минуты, и это тоже очень важно. Водолеям день подходит для новых идей и необычных решений. Ну а какие это будут идеи и решения, это видно только водолеям. Рыбам звезды советуют сегодня особенно ценить маленькие приятности. Вкусный кофе, хорошую музыку, теплый разговор, ну и так далее. И какой бы ни была ваша звездная рекомендация, пусть сегодня будет хороший день, даже если за окном уже совсем по-осеннему. Ну а тем временем, друзья, мы потихонечку приближаемся к полудню. Да, без 10:12 на студийных. А это значит, впереди у нас еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. В начале следующего часа расскажу вам о том, чем же интересна дата 23 сентября, какие праздники мы сможем с вами сегодня отметить. Также продолжим говорить о магии осенних длинных вечеров. Еще расскажу вам, с каким вкусом была первая жевательная резинка. Задумывались ли вы об этом? Ну и отличная новость в обеденный час. С часу до двух у нас будет вкусный розыгрыш. Разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room. Оставайтесь с нами на одной волне и в хорошем настроении.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.

0: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. В эфире Баранович FM, 12.11 на студийных, 23 сентября на календаре, и мы продолжаем. Ну что ж, посмотрим, какие праздники и интересные даты есть у нас в сегодняшнем дне. Поехали. Начнем с самого главного и простого, наверное, очевидного праздника этого дня – День осеннего равноденствия. Сегодня день и ночь примерно равны по продолжительности, а после этой даты световой день постепенно начинает уступать ночи. Но у 23 сентября есть и другие интересные поводы. Например, сегодня отмечается Международный день жестовых языков. Его цель – обратить внимание на языковое и культурное многообразие глухих людей и на важность доступной коммуникации. Кстати, жестовые языки – это полноценные языки со своей грамматикой, а не просто набор жестов. Подумайте об этом. Также сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848 году Джон Кёртис получил патент на производство жевательной резинки. И сложно представить, сколько с тех пор было прожевано жвачки человечеством. Но, кстати, про тот самый момент, как возникла первая жевательная резинка, я расскажу, но это будет чуточку позже. Сегодня также есть и день зеленого кофе. Дата для тех, кто любит этот напиток и интересуется кофе до обжарки. Зеленые кофейные зерна – это не обжаренные семена кофейного растения. А еще 23 сентября можно встретить удивительный праздник – День собак в политике. Неофициальную дату, связанную с известными историями, когда домашние питомцы становились частью публичной жизни политиков. Самая известная американская история – речь Ричарда Никсона в 1952 году, в которой он упомянул семейную собаку по имени Чекрис. И вот такой сегодня календарь, равноденствие, язык жестов, жвачка, кофе, собаки. Кажется, 23 сентября постаралась найти повод абсолютно для каждого. И у него это получилось. Ну что ж, друзья, с праздниками. Я думаю, что вы найдете точно то, что вам откликается больше всего. И обязательно с улыбкой пойдем в этот день.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.21 на студийных, 23 сентября на календаре. И вот мы совсем недавно говорили о праздниках этого дня, и среди них есть удивительный день рождения жевательной резинки. А вы знали, что первая коммерческая жвачка была вовсе не мятной и даже не клубничной? Она была, внимание, друзья, еловой. Самой настоящей из смолы хвойных деревьев. Звучит как начало сказки, но это чистая правда. Давайте перенесемся в 1848 год в американский штат Мэн. Там жил молодой парень по имени Джон Бэкон Кёртис. Ему было всего 20 лет, и вот он заметил одну интересную штуку. Местные жители, особенно те, кто работали в лесу, частенько жевали еловую смолу. Прямо так, без всякой обработки. Брали с дерева, отламывали кусочек и жевали. Для свежести дыхания или просто, чтобы занять рот. И Джон вот в этот момент подумал, а что если это не просто жевать, а продавать? Он взял смолу, прокипятил ее на обычной кухонной плите, разрезал на аккуратные кусочки, посыпал кукурузным крахмалом, чтобы не липли друг к другу, и завернул в бумагу. Так, 23 сентября 1848 года на свет появилась первая в мире коммерческая жевательная резинка. На этикетке было написано «Штат Мэн. Чистая еловая резинка». Но вот незадача. Первая жвачка не пошла. Люди покупали, пробовали и морщились. Она была жесткой, плохо жевалась и, вы не поверите, слишком сильно отдавала елкой, да? Это как если бы вы взяли новогоднюю елку, пожевали ее и удивились, что вкус какой-то слишком хвойный. Так вот, покупатели жаловались, слишком еловая. Джон не сдался. Он начал экспериментировать. Добавил в рецептуру парафин, пчелиный воск и легкие ароматизаторы. И вот тогда дело пошло. Жвачка стала мягче, вкус приятнее, и к 1850 годам Кёртис вместе с братом открыл первую в мире фабрику по производству жевательной резинки. Представляете, с кухонной плиты до целой фабрики. Правда, качество все равно хромало, на жаре жвачка таяла, в кусочках иногда попадалась хвоя. Но именно с этого елового эксперимента началась история той самой мятной подушечки, которую вы, возможно, даже прямо сейчас жуете. Так что сегодня, отмечая день рождения жвачки, давайте вспомним такую простую мысль. Все гениальное начинается с простого. С еловой смолы, кухонной плиты и парня, который не побоялся сказать «А давайте просто попробуем». Вот такая история жевательной резинки. Удивительно и вот действительно, давайте попробуем все невозможное возможно. Также спешу вам напомнить, что уже совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся на одну волну и продолжим говорить об осени, о красивых осенних длинных вечерах. В общем, и все-таки не так все темно, как кажется. Нужно все-таки излучать свет изнутри, чтобы эти темные вечера становились уютными.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве. Ярмарка вакансий для людей золотого возраста состоится в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина. В повестке вопросы текущего состояния направлений развития фармотрасли, в том числе биофармацевтики, системные барьеры, тормозящие процесс. Участники обсудили, привлекательно ли сегодня вкладывать инвестиции в это направление, насколько важно выйти на самостоятельное производство субстанций, каковы горизонты для собственного сырьевого потенциала. Определена стратегия экспорта и перспективы выхода на новые рынки сбыта. Доверие к белорусским государственным СМИ растет. Об этом сообщил директор Института социологии Национальной академии наук Николай Маслевец, комментируя результаты комплексного республиканского социологического исследования, касающегося актуальных вопросов международной и внутренней повестки. Показатель на уровне 63%. Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе на достоверную и качественную информацию. В целом, в разных областях страны уровень относительно равномерен, отметил Николай Маслевец. В условиях мировой информационной турбулентности, для которой характерно активное распространение фейков и технологии манипулирования общественным мнением, белорусский зритель, читатель, пользователь сетевого пространства хотят получать актуальную информацию. Продолжаем выпуск. Ярмарка вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста и людей с инвалидностью состоится в Барановичском районе. Подыскать варианты тем, кто чувствует силы трудиться на заслуженном отдыхе, или соискателям с инклюзией предложат 1 октября. Площадкой определен Жемчужнинский сельский дом культуры. Содействие в трудоустройстве окажут специалисты службы занятости с 9:30 до 11:30. Все желающие смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации и узнать нюансы трудового законодательства. Пешеходы, велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности в центре внимания ГАИ. В Барановичском регионе с 22 по 29 сентября проходит профилактическое мероприятие «Культура на колесах». Инициатива направлена на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Инспекторы ДПС отправляются в трудовые коллективы и учреждения образования, чтобы напомнить о простых, но важных правилах безопасности. Как положено переходить дорогу? Почему необходимо быть внимательными возле зебры? И насколько важно обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток? Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, предоставлению водителями преимущества пешеходам. На помощь придет республиканская система мониторинга общественной безопасности. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10, выше 0.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс. Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну а теперь давайте поговорим о вечерах, потому что именно вечера, наверное, первыми сообщают нам, что сезон изменился. Летом можно было выйти из дома после работы и обнаружить, что впереди еще несколько часов света, и даже после работы можно поехать купаться, ну, на озеро, к примеру. Можно было встретиться с друзьями, погулять, посидеть на улице, да, съездить на то озеро или куда-то еще на шашлыки, даже вечером после работы. А осенью вечер приходит гораздо раньше. И первое время мы воспринимаем это как недостаток. Вот уже темно, ничего не успеваю, день закончился. А потом вдруг обнаруживаем, что в этом тоже есть своя прелесть. Можно прийти домой и не испытывать чувство вины за то, что никуда больше не пошел. Можно приготовить ужин, включить фильм и почитать книгу. Можно просто разговаривать. И, мне кажется, осень возвращает нам такое понятие, как «вечер дома». Не промежуток между работой и сном, а отдельное время, осознанное, когда уже ничего не нужно успеть. Поэтому сегодня предлагаю не расстраиваться из-за того, что темнеет раньше, а придумать свой идеальный осенний вечер. А что в нем будет? Любимый человек, книга, музыка, чай или фильм? А может, абсолютная тишина? Иногда хороший вечер – это тот, в котором вообще ничего не происходит. Ну а также есть большие признаки осени. Есть календарь, есть температура за окном, вот это потемнение. А есть маленькие признаки, которые мы замечаем мимолетом, да? Кто-то впервые за сезон достал плед, кто-то поставил на рабочий стол кружку побольше, кто-то снова начал носить с собой зонт. Кто-то включил дома свет уже в 7 часов. Кто-то заметил, что утром под ногами уже не трава, а первые сухие листики. И вот эти маленькие моменты, мне кажется, гораздо интереснее календаря, потому что дата может сказать: да, вот четко осень наступила. А ваши привычки говорят: я это почувствовал. У каждого ведь есть свой личный сигнал смены сезона. И сегодня можно проверить себя. Подумайте, какой момент заставляет вас окончательно признать: ну все, осень началась. Это может быть первый затяжной дождь или запах листвы. Ох да, как же они пахнут. Или, может быть, вы достали с антресолей теплую куртку и уже вот сегодня ее впервые надели. Или момент, когда вы утром вместо холодного напитка автоматически выбираете горячий. Мне кажется, у каждого найдется свой ответ. И именно из таких мелочей и складывается ощущение сезона. Ну а я спешу напомнить вам, дорогие друзья, уже приближаемся к часу дня, и в начале следующего часа у нас хорошая новость – вкусный розыгрыш. У нас состоится смс-игра, где мы разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room, поэтому не пропустите, добавьте в эту осень еще и немного вкуса и удачи, обязательно добавляйте удачу.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. На часах 13.11. Возвращаемся на одну волну с хорошим настроением. Даже на улице, смотрите, солнышко выглядывает. Замечательно. А знаете, почему оно выглядывает? Оно как будто бы намекает вам на то, что вам нужно поучаствовать сегодня в нашей СМС-игре, которая будет вот прямо сейчас. Почему? Да потому что сегодня мы разыграем вкуснейшую шаурму от Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем, сегодня вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. Вопрос сегодня будет очень-очень-очень простой, да, несложный, очень простой. И 10-й правильный ответ станет победным. А так как сегодня 23 сентября, мы потихонечку приближаемся ко второму месяцу осени, то и вопрос ловите. Как в белорусском языке называется месяц октябрь? Вариант номер один – лютый, вариант номер два – кастрычник, вариант номер три – листопад. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа или полный ответ на вопрос. Это уж как вам будет удобнее, будет засчитано и то, и другое. Конечно же, продублирую вопрос, варианты ответа. Слушайте внимательно, чтобы не запутаться, да? Как в белорусском языке называется месяц октябрь? 1. Лютый. 2. Кастрычник. 3. Листопад. И вот теперь мы уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир на часах 13:20. И пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. Вопрос сегодня звучал так: как в белорусском языке называется месяц октябрь? Ну, конечно же, у нас все ответы правильные. Ну, было бы удивительно, чтобы белорусы да не ответили на такой достаточно простой вопрос, хотя запутаться можно было. Октябрь, ноябрь, сентябрь, все такое близенько, да? Но, тем не менее, не просто так я повторяла два раза, да, все послушали, внимательно ответили на ответы. Конечно же, это кастрычник. Веросень, кастрычник, листопад – это то, что мы знаем прямо с детства, со школы. Ну что ж, ответов правильных было много, но нас интересует именно 10-й правильный ответ, ведь именно он принес кому-то победу. И сейчас посмотрим, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 8755. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира хорошая музыка. Не грустите!

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению важного для страны события. Президент, председатель ВНС Александр Лукашенко поручил созвать народное вече 17-18 декабря 2026 в Минске. Текущий год является для высшего органа народовластия знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996-го, подчеркнул премьер-министр. Брещина укрепляет сотрудничество с российским Санкт-Петербургом. Внешнеторговый оборот регионов в январе-июле вырос на 12%. Планомерно увеличиваются объемы экспорта товаров с брестской маркой. В северную столицу России отгружаются мясная, молочная и рыбная продукция. Сахар, грибы, овощи, аккумуляторы и прочее. Партнерство скрепляется постоянными контактами. Стороны обмениваются визитами. Взаимодействуют не только в экономике и торговле, а также в социальной сфере, в том числе образовании и культуре. Первый регион готов реализовать порядка 78 тысяч тонн плода овощной продукции, в том числе картофеля, моркови, томатов, свежих яблок. Делегация официальных и деловых кругов области посетит 23-25 сентября Ленинградскую область. Возглавляет миссию председатель облсполкома Петр Пархомчик. Продолжаем выпуск. Время позаботиться о запасах на зиму. Традиционно все самое свежее, натуральное и вкусное горожане приобретают осенью на сельскохозяйственных ярмарках. Первая площадка уже реализует продукцию на территории рынка «Кирмаш Полесский» по улице Фроленкова, 48. Фермеры и производители предлагают овощи, фрукты, картофель, грибы, мед, саженцы. Все напрямую от тех, кто это вырастил, без посредников и лишних наценок. Расширенные распродажи здесь пройдут 26 сентября, а также 10 и 24 октября. В ближайшие выходные откроется вторая локация. Она разместится возле Ледового дворца. Центром притяжения станет 3 октября. Помимо большого ассортимента, покупателей ждет яркая концертная программа с 10:30 до 13 часов. Для удобства посетителей будут присутствовать волонтеры. Они подскажут, где найти нужный товар, а пожилым и людям с ограниченными возможностями помогут донести покупки до транспорта. При условии хорошей погоды и наличия спроса торговля продлится по 30 ноября. И о спорте. Барановичские хоккеисты попытаются взять реванш на домашнем льду у Жлобинского «Металлурга». Сегодня намечена вторая встреча мини-серии игр в Ледовом дворце в рамках третьего круга чемпионата страны сезона 2026-2027. Болельщиков приглашают на трибуны поболеть за местный состав. Начало в 19:00. В предыдущем поединке первенства страны преимущество было у «Волков». Исход 3-2. Спортсмены уступили действующему чемпиону по буллитам. Однако подопечные Георгия Рязанцева навязывали фавориту достойное сопротивление и были близки к положительному результату. Отличились Даниил Мартынец и Арсений Сазанович. В буллитной серии свои попытки реализовал Даниил Боруш. Авиатор набрал первый балл в дивизионе. К новостям компании Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение, заработная плата до 4 тысяч рублей, гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48-60-31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by. и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшие дни обстановка в атмосфере существенно не изменится. Основную роль в формировании условий погоды на территории Беларуси играет пара южных ненастных циклонов. Из-за плотной облачности и осадков температурный режим все больше будет напоминать осенний. Таким образом, на текущей неделе главными спутниками при выходе на улицу станут зонты и теплые вещи. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. У каждого сезона есть свои привычки. Летом мы покупаем мороженое. Весной начинаем что-нибудь убирать или пересаживать, переставлять местами. Зимой, ну, к примеру, ищем теплые носки. А осенью появляется целый набор маленьких ритуалов. Ну, например, достать термос и пить горячий чай из него. Покупать домой что-нибудь вкусное, зажигать вечером свет пораньше, доставать любимую кружку, пересматривать старые фильмы или даже покупать книги, которые обязательно прочитаю этой осенью. Хотя иногда эти книги спокойненько переезжают вместе с нами в следующий год. А еще осенью почему-то особенно хочется готовить. Ну, например, суп, да, горяченький такой, пирог, запеканка, что-нибудь такое, чтобы дома пахло вкусно. И мне кажется, в этом есть особая прелесть сезона. У каждого человека есть свои маленькие осенние привычки. И сегодня я предлагаю вам вспомнить хотя бы одну. Что вы начинаете делать именно осенью? Может быть, у вас есть семейный ритуал или личная привычка, или вообще странная традиция, которую никто, кроме вас, и не понимает. Подумайте об этом и улыбнитесь тому, что осень приносит в нашу жизнь. Потому что иногда именно из таких мелочей и складывается ощущение сезона.

Ну что ж, друзья, время дневного эфира подходит к своему завершению, приходит время прощаться. Сегодня осень официально перешла на следующий уровень. День и ночь почти сравнялись. Световой день продолжит сокращаться, деревья постепенно начнут менять свои цвета, а мы с вами будем все раньше включать дома свет и все чаще искать глазами тот самый уютный свитер. Но, наверное, в этом и есть прелесть смены сезонов. Ничто не остается одинаковым. Меняется погода, природа, наш ритм. И мы сами вместе с этим тоже немножечко меняемся. Поэтому пусть эта осень будет не про «скорее бы она закончилась». Пусть она будет про то, чтобы замечать. Ну, к примеру, красивое дерево по дороге, первый холодный вечер, любимый чай, разговор, который не хотелось заканчивать, или теплый свет в окне. И вообще человека, к которому приятно возвращаться домой. А если сегодня вечером станет темнеть раньше обычного, не сердитесь на осень. Просто включите свет, сделайте себе что-нибудь вкусное и устройте хороший вечер. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи завтра на 100.0 FM.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
8: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ого, какое кольцо! Откуда?
5: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
4: Класс! Счастливая!
6: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30 в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Монголия, Ботсвана, Никарагуа. Министр иностранных дел Беларуси обсудил визиты на высшем уровне. Востребованные специалисты в Барановичах могут рассчитывать на арендное жилье. Об этом и другом подробнее. Министр иностранных дел Максим Роженков обсудил с монгольским, ботсванским и никарагуанским коллегами подготовку визитов на высшем уровне, сообщила пресс-служба МИД Беларуси. Встречи состоялись на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая в настоящее время проходит в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили также вопросы организации переговоров представителей деловых кругов по различным направлениям сотрудничества. Механизации сельского хозяйства до вопросов промышленной кооперации, здравоохранения и образования. По данным статистического комитета, в Беларуси за 8 месяцев этого года организации всех форм собственности построили 19 600 новых квартир. Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий введено в эксплуатацию 608 700 квадратов или треть от общего объема. Почти 50% граждан использовали господдержку. В Барановичах повышенным спросом пользуется арендное жилье, сообщил председатель горосполкома Максим Антонюк в интервью телеканалу «Первый информационный». Приоритетное право на получение арендной квартиры имеют востребованные для экономики города кадры, в том числе и молодые специалисты. В этом году предприятия и организации приняли на работу 800 выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений. Город должен обеспечить им достойные условия труда, справедливую зарплату и комфортные условия проживания, подчеркнул Максим Антонюк. В июне в микрорайоне Боровки сдан 9-этажный дом, в котором все 108 квартир арендные. Он был заселен в кратчайшие сроки, обратил внимание Максим Антонюк. В настоящее время возводятся 3 дома в квартале Северный 2, где также предусмотрены арендные метры. Многоэтажные жилые дома планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В 2027-м запланировано строительство еще 4. Беларусь – наша любимая мать. Под таким девизом проходит в белорусской столице юбилейный культурно-патриотический форум. Около 250 представителей из 13 стран примут участие в 5-м фестивале искусств белорусов мира, сообщили в пресс-службе Минкультуры. 24 сентября в Минском городском дворце культуры состоятся торжественное открытие и грандиозный гала-концерт с участием зарубежных гостей. Также будет организована выставка произведений декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фоторабот. Новшеством этого года станет День молодежи, программа которого стартует 25 сентября. Активисты посетят столичные музеи и отправятся в путешествие по регионам, где каждая остановка откроет уникальные страницы истории и культуры Беларуси. Завершится мероприятие 27 сентября. Продолжаем выпуск. С похолоданием люди начинают пользоваться печами и иными приборами отопления. Практика показывает, что нередко причиной пожара может стать неприбитый притопочный лист, незаделанная трещина, неочищенный дымоход или ветхая электропроводка. Во избежание несчастного случая перед эксплуатацией оборудования следует проверить его исправность, при необходимости произвести ремонт. Обратил внимание старший помощник прокурора Барановичской межрайонной прокуратуры Геннадий Лущик.
2: В Барановичском регионе по итогам августа 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества произошедших пожаров. Вместе с тем, от воздействия вредных факторов погибло 8 человек, в аналогичном периоде прошлого года 16. В преддверии осенне-зимнего пожароопасного периода Барановичская межрайонная прокуратура напоминает владельцам частных жилых домов о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона следует проверить исправность печи и дымоходов, при необходимости отремонтировать печь и вычистить сажу в дымоходе, задела трещины в печи глиняно-песчаным раствором. Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности поможет беречь вашу жизнь и жизнь и здоровье ваших близких.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 10-12 градусов. Вечером и ночью ожидается 8-10 выше 0.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Витебске стартовал союзный слет граждан старшего поколения. Мы за активное долголетие. Свято-Покровский собор в Барановичах готовится к знаковому событию. Об этом и другом подробнее. В Витебске стартовал союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие». Город на 3 дня станет центром внимания к вопросам качества жизни пожилых людей. В форуме участвуют около 250 делегатов из Белоруссии и 9 регионов России. Среди них активисты, общественные лидеры и эксперты в области медицины, социальной сферы, социологии. В программе слета много практических мероприятий. На интерактивных площадках представят адаптированные методики мягкого фитнеса, кардиотренировок и восточных практик. Приветствие участникам и гостям направил премьер-министр. Александр Турчин подчеркнул, что события ярко демонстрируют единство приоритетов двух стран в отношении людей старшего возраста и подходов к созданию условий для их качественной и наполненной жизни. Он выразил уверенность, что слет станет плодотворной площадкой для обсуждения передовых практик, инноваций для целевой аудитории и создаст значимый задел для развития совместных проектов на пространстве союзного государства. Около 404 тысяч детей отдохнули в летних лагерях в этом году. Об этом сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. По его словам, кампания 2026-го прошла успешно. Ежегодно более 700 тысяч адресатов получают бесплатные и удешевленные путевки. Особенно активно в июне-августе. Двери распахнули около 5800 объектов, из них 4700 с дневным пребыванием и 1100 с круглосуточным. Спрос был действительно велик. Большое внимание уязвимым категориям – детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, имеющим инвалидность. Им представлялись бесплатные путевки, подбиралась соответствующая материально-техническая база и создавалась доступная среда. Было выделено около 84 миллионов рублей финансирования. Рациональное использование средств, которого позволило обеспечить всех желающих и нуждающихся, отметил Александр Цай. Продолжаем выпуск. Свято-Покровский собор в Барановичах готовится к знаковому событию. Храм 4 октября отметит 95-летие. Старейшая из существующих православных обителей в городе и крупнейший в Беларуси памятник архитектуры неоклассицизма. Высокую художественную ценность создают мозаичные украшения. 7 композиций на фронтонах и в интерьере. Расположенное в самом центре величественное здание является еще и важным духовным центром. Знаковую дату со священнослужителями и прихожанами разделит патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Вениамин проведет божественную литургию, которая начнется в 9 часов. В Беларуси, как и в большинстве стран мира, стать обладателем прав на управление автомобилем можно с 18 лет. Отсутствие документов порой не останавливает от соблазна сесть за руль, особенно несовершеннолетних. Любое транспортное средство является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависят не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения. Кроме того, к ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин привлекаются родители и другие родственники, которые передали управление. Такие правонарушения систематически допускаются, в том числе в Барановичском регионе, отметила старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Майя Крейда.
2: Летом текущего года несовершеннолетний житель города, обучающийся в одном из колледжей Барановичского региона, управляя мотоциклом, одновременно совершил 8 административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, среди которых управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, и управление лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Барановичская межрайонная прокуратура напоминает, что по части 1 статьи 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административном правонарушения к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин привлекаются также совершеннолетние лица, к примеру, родители и родственники, которые передали управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029 548 46 15.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-7778.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси намолочено 9 252 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Кадровый день состоялся в Брестском облсполкоме. Об этом и другом подробней. Хлеборобы в Беларуси обрабатывают последние гектары полей. На 23 сентября в хозяйствах намолочено зерновых 9 252 тысячи тонн с учетом рапса. Активно идет уборка сахарной свеклы. Собрано почти 1,5 миллиона тонн сладкого корнеплода с 32% площадей. Быстрее всех движутся аграрии Минщины. В 2026-м хороший урожай картофеля. Уже накопано свыше 300 тысяч тонн. Озимых культур посеяно всеми регионами страны на более чем половине территории. Области идут темпами, опережающими прошлогодние. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик провел кадровый день. Решения приняты в отношении 8 человек. Согласованы продления контрактов. Заключены новые с двумя управленцами. Ряду руководителей глава области поставил задачу подготовить четкий план развития организации. Это поручение будет находиться на жестком контроле. В центре Барановичи обновляют очередной участок. Сегодня на улице Гагарина от Чернышевского до Маяковского идет подготовка дороги к ремонту и демонтаж старого покрытия. Протяженность объекта составляет 300 метров. Работы выполняет Барановичи Ремстрой, сообщил директор предприятия Максим Сасин. По его словам, совсем недавно новый асфальт был уложен от Маяковского до Курчатова. Теперь техника пошла в другую сторону. Как отметил руководитель, сроки корректирует дождливая осенняя погода. Однако благоустройство на этом не закончится. Далее дорожники отправятся на Скрябино. Продолжаем выпуск. В Барановичах с 25 по 29 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Оно охватит жилищно-эксплуатационные службы номер 2, 4 и 5. Главная цель – снизить риск происшествий и предотвратить гибель людей в огне. Поводом для организации акции стало ухудшение обстановки с возгораниями в жилом фонде. Специалисты детально изучили причины и условия ЧАЭС, а также проанализировали портрет жертв и виновников, их социальный статус, возраст, состояние здоровья. В результате были определены жесты, которые требуют особого контроля. Работники МЧС посетят квартиры, проверят, соответствуют ли они нормам безопасности, подробно объяснят хозяевам, почему возникают пожары. Пристальное внимание уделят печному отоплению, недопустимости оставления детей без присмотра, наличию автономных пожарных извещателей. Важной частью станут встречи с населением во дворах. Спасатели покажут тематические видео и раздадут наглядные обучающие материалы, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Уважаемые граждане, позаботьтесь о собственной безопасности. Чтобы предупредить огненные, чрезвычайные ситуации и не стать их заложниками, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации печного отопления и газового оборудования. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.
1: К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в ВВС и войсках ПВО. Промышленность, торговля, транспортная деятельность. Какие векторы в приоритете развития Барановичей, рассказал глава города. Об этом и другом подробней. Проверка боеготовности по поручению президента Беларуси продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он указал, что сейчас контролю подвергается один из самых важных видов, который в мирное время выполняет задачи по боевому дежурству, охране небесных рубежей не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства. Подобные мероприятия показывают аспекты, требующие доработки и особого внимания. Будет разыграно более 70 различных эпизодов. Для обозначения условного противника задействуют авиацию не только Минобороны, но и МЧС, Госпогранкомитета, ДОСААФ. Участие примут различные типы летательных средств, от боевых истребителей до беспилотных аппаратов различного класса. Брестская область планирует удивить яблочным изобилием. В 2026 году намерены собрать втрое больше фруктов, чем в прошлом. Юго-западный регион выращивает половину республиканского объема. Получается, каждое второе белорусское витаминное угощение родом с первого региона. Под плодовые деревья занято более 8 тысяч гектаров. Но главное – подход. Фермеры и хозяйства активно переходят к интенсивному садоводству с высокой отдачей с каждого гектара. Как отметил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик, ожидается около 130-150 тысяч тонн спелого урожая. Завоз импортных позиций необходимо приостановить. Отечественные сорта обладают разнообразием и отличными вкусовыми качествами. Продолжаем выпуск. Замечательное географическое положение, близость трассы М1, крупный железнодорожный узел положительно сказываются на развитии Барановичей. Предприятия города пережили все возникающие вызовы, которые простимулировали двигаться вперед. Это развитие инновационной продукции, создание новых производств, импортозамещение. Об этом рассказал в интервью телеканала «Первый информационный» председатель горосполкома Максим Антонюк. Он отметил, что основная часть выручки приходится на промышленность, торговлю, транспортную деятельность, строительство. Среди флагманских – вектор машиностроения. Реализуется проект по строительству и созданию многоцелевого самолета «Освей». Все идет по графику. Автоагрегатный завод – крупнейший производитель подвески для техники МАЗ. Приступил к созданию и выпуску передней оси для автобусов, которые ездят по дорогам страны и экспортируются в другие государства. Не стоят на месте «Торкмаш», станкостроительный завод «Атлант». Каждый видит будущее. Хорошо развивается перерабатывающая промышленность, в ее числе Барановичи хлебопродукт. Функционируют филиалы известных брендов, таких как «Савушкин продукт», в этом году переживающий этап крупнейшей модернизации. Внедряются новые производства, расширяется ассортимент десертной группы, появится современный склад. Аналогов ему в нашем населенном пункте нет. Только в 2025 город получил более 300 новых рабочих мест, подчеркнул Максим Антонюк. Широко развивается малый бизнес, частные предприятия, отметил глава Барановичей. Задать вопросы представителям власти и получить на них компетентные ответы. Возможность пообщаться с руководством города и района на волнующие темы традиционно появится возможность у жителей Барановичского региона благодаря прямым телефонным линиям. Они заработают во всех исполкомах страны в субботу, 26 сентября. Обратиться можно будет с 9 утра до 12 часов. В Барановичах горожан выслушает заместитель председателя горосполкома Александр Козека. Звонить 65-03-45. Сельчанами диалог будет вести замглавы района Денис Горновский. 68-06-80. Каждая ситуация будет взята на контроль и получит взвешенную оценку. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71. Или по адресу Маяковского, 11. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0163 59 95 24. 8 0163 59 95 23. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Главные атрибуты – зонты и теплые вещи. В Беларусь пришла настоящая осень. До конца недели метеоусловия будут отличаться переменчивым характером с дождями, пасмурным небом и порывистым ветром. В выходные с ростом атмосферного давления ожидается спокойная, умеренно теплая и по осенним меркам комфортная погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
5: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
6: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Сопровождение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
7: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
8: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Телефон рекламной службы 60-36-36.
11: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
12: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Баранович FM. Радио нашего города.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.

0: за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина. В повестке вопросы текущего состояния, направлений развития фармотрасли, в том числе биофармацевтики, системные барьеры, тормозящий процесс. Участники обсудили, привлекательно ли сегодня вкладывать инвестиции в это направление, насколько важно выйти на самостоятельное производство субстанций, каковы горизонты для собственного сырьевого потенциала. Определена стратегия экспорта и перспективы выхода на новые рынки сбыта. По данным статистического комитета, в Беларуси за 8 месяцев этого года организации всех форм собственности построили 19 600 новых квартир. Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий введено в эксплуатацию 608 700 квадратов или треть от общего объема. Почти 50% граждан использовали господдержку. В Барановичах повышенным спросом пользуется арендное жилье, сообщил председатель горосполкома Максим Антонюк в интервью телеканалу «Первый информационный». Приоритетное право на получение арендной квартиры имеют востребованные для экономики города кадры, в том числе и молодые специалисты. В этом году предприятия и организации приняли на работу 800 выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений. Город должен обеспечить им достойные условия труда, справедливую зарплату и комфортные условия проживания, подчеркнул Максим Антонюк. В июне в микрорайоне Боровки сдан 9-этажный дом, в котором все 108 квартир арендные. Он был заселен в кратчайшие сроки, обратил внимание Максим Антонюк. В настоящее время возводятся 3 дома в квартале Северный 2, где также предусмотрены арендные метры. Многоэтажные жилые дома планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В 2027-м запланировано строительство еще 4. С похолоданием люди начинают пользоваться печами и иными приборами отопления. Практика показывает, что нередко причиной пожара может стать неприбитый притопочный лист, незаделанная трещина, неочищенный дымоход или ветхая электропроводка. Во избежание несчастного случая перед эксплуатацией оборудования следует проверить его исправность, при необходимости произвести ремонт. Обратил внимание старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Геннадий Лущик.
2: В Барановичском регионе по итогам августа 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества произошедших пожаров. Вместе с тем, от воздействия вредных факторов погибло 8 человек, в аналогичном периоде прошлого года 16. В преддверии осенне-зимнего пожароопасного периода Барановичская межрайонная прокуратура напоминает владельцам частных жилых домов о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона следует проверить исправность печи и дымоходов, при необходимости отремонтировать печь и вычистить сам в дымоходе, заделал трещины в печи глиняно-песчаным раствором. Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности поможет беречь вашу жизнь и жизнь и здоровье ваших близких.
1: Продолжаем выпуск. Свято-Покровский собор в Барановичах готовится к знаковому событию. Храм 4 октября отметит 95-летие. Старейший из существующих православных обителей в городе и крупнейший в Беларуси памятник архитектуры неоклассицизма расположен в самом сердце населенного пункта. Высокую художественную ценность создают мозаичные украшения, 7 композиций на фронтонах и в интерьере. К их созданию приложил руку русский художник-живописец и архитектор Виктор Васнецов. Знаковую дату со священнослужителями и прихожанами разделит патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Вениамин проведет божественную литургию, которая начнется в 9 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

touch. My lips can touch here.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Зная, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей тебя.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: И опять бессонница, спутница до утра. Его фото, ее лица. Одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что...

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 12-13 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 12-13 со знаком «плюс».